Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Кыргызстане 7 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай Почуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейска 54, либо по телефону 0.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Оксыйском районе Джалалабадской области после сильного ливня сошел сель, который унес автомобиль. По данным МЧС, инцидент произошел 10 мая около 17.00 в селе Морбула Кучкургонского Айлок-Матон. Селевые воды сошли по каналу Аксай. В момент происшествия в автомобиле находились 5 человек. Все они успели выбраться из машины, пострадавших нет. Кроме того, селевой поток создал угрозу для моста. Как сообщил глава районного отдела МЧС Калганбек Нурболотулу, в настоящее время ситуация находится под контролем. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который вводит единые правила установки и эксплуатации солнечных электростанций на крышах зданий. Документ предусматривает утверждение специального положения, регулирующего проектирование, монтаж, подключение и дальнейшую эксплуатацию так называемых крышных солнечных станций. Согласно проекту, новые правила будут распространяться на здания государственной и коммерческой формы собственности. Проект разработан по поручению главы Кабмина и должен создать понятные и единые правила для внедрения солнечных технологий в строительстве. После общественного обсуждения документ может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм – обменка десерт. Акчалма десерт. Разумный выбор.
3: Курс валют на Татина FM представляет обменное бюро Акчалма десерт. Акчалма десерт – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена, евро 102 сома 71 тиен, российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге, 18 тиена в китайский юань, 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Обменивайте валюту выгодно.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 41 99 53. 0550 41 99 53.
2: Реклама.
1: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: устали от шума, холода и сквозняков, с окнами от Винтерпласт, в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0500 50 41 99 53. 0500 50.

0: Плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Женщине достаточно одного мужчины, чтобы понять всех мужчин. Мужчина может знать всех женщин и не понимать ни одной. Хелен Роуленд.
2: Реклама.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555 05 10 63. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 10 часов утра.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение в связи с неустойчивой погодой. По данным синоптиков, в ближайшие дни в предгорных и горных районах ожидаются локальные ливневые дожди. В МЧС предупреждают, что в этот период в Ошской, Джалалабадской, Баткенской, Нарынской и Сыхульской областях возможны селевые явления. Кроме того, на реках ожидается подъем уровня воды. Граждан призывают соблюдать меры безопасности, избегать пребывания вблизи русел рек и быть осторожными в горных районах. Тем временем на трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчигай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. В ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. В Оше сданы в эксплуатацию 3 мини-футбольных поля. По данным мэрии, новые спортивные объекты расположены на улице Сайбою, а также на территории средней школы номер 27 и школы-гимназии номер 21 имени Александра Пушкина. Местные власти отмечают, что сейчас в Оше ведется строительство 17 общеобразовательных организаций, и при каждой из них предусмотрено наличие современного футбольного поля. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Курс валют на Татина.фм представляет обменное бюро «Акча Алма-Десерт». «Акча Алма-Десерт» – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге. 18 тиена в китайский юань. 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро «Акча Алма-Десерт». Обменивайте валюту выгодно.

0: сегодня среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: поторгуемся.
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550 40 550 41 99 53. 0550 40.

0: Открытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
1: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Да, точно, с кем он дал, брат, ты не в курсе.

0: Кыргызстане 11 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо

0: Цитата.
1: Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно больше счастья. Стендаль.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0516. Татина.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию киберпреступлений УВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщение выглядит как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Общий ущерб от сельвых потоков, прошедших в апреле и в первых числах мая в Баткенской области, составил 20 миллионов 800 тысяч сомов. По данным местных властей, сели затронули Лелекский, Баткенский, Кадамжайские районы и город Кызылкия. В результате стихии пострадали жилые дома и инфраструктура. Отмечается, что все пострадавшие от селя дома уже полностью очищены, завершены работы по дезинфекции. Жители, которых временно эвакуировали в безопасные районы, вернулись в свои дома. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка десерт. Акчалма десерт. Разумный выбор. Курс валют на Татина FM представляет обменное бюро Акчалма десерт. Акчалма десерт – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге. 18 тиена в китайский юань. 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Обменивайте валюту выгодно.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если у вас в квартире протекает труба, не спешите вызывать сантехника. Пусть его вызовет сосед снизу или магазин с первого этажа. Им нужнее.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
6: Рекламная служба
7: 0555 05 10 63.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Миян.
1: Поторгуемся!
2: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Реклама.
2: Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
4: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Валя, не свалит.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в ОВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работу по остановке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрирован по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». УК КР. По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки. К другим новостям. Кыргызстан значительно нарастил экспорт молока и сливок в начале года. По данным Нацстаткома, за январь-февраль республика экспортировала 629 тонн продукции. За аналогичный период прошлого года было поставлено 427 тонн. Основной покупатель – Казахстан. Также несколько десятков тонн молока и сливок закупил Узбекистан. Кабмин утвердил новое положение о порядке предоставления санитарно-курортного лечения лицам с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и изменит сразу несколько документов, действующих с 2011 года. Главным изменением станет возможность выбора между путевкой и денежной компенсацией. Согласно новым правилам, граждане с инвалидностью 1, 2 и 3 групп смогут один раз в 5 лет либо получить путевку в санаторий, либо оформить денежную компенсацию вместо нее. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3 плюс 1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1060.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Я знаю точно!

0: Реклама.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 3 часа дня. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
2: Хиты

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM. Включай, танцуй.

0: Реклама.
1: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
2: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: Люди всегда разрушают то, что любят сильнее всего. Оскар Уайльд.
2: Реклама.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Караболте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Караболта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Караболта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Рекламная служба
5: 0555 05 1063.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3160 автомашин. В период с 1 по 10 мая 2026 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, были выявлены следующие нарушения: управления транспортом в состоянии опьянения – 286 случаев, автохулиганство – 36, незаконная тонировка – 203, эксплуатация автомобилей с прямотоком – 66, управление транспортом без соответствующих документов – 632, выезд на встречную полосу движения 164. Всего составлено протоколов правонарушений 13573. УПСМ продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в усиленном режиме. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиница для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческие помещения, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. Стали известны соперники сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии 2027. Наша команда сыграет в группе С вместе со сборными Ирана, Сирии и Китая. Всего в турнире примут участие 24 команды, которые распределены на 6 групп. Финальная часть Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина, курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акча Алма-Десерт. Разумный выбор.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Рекламная служба. 0555 05 10 60.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553 77 65 77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504 14 28 79 0504 14 28 79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Тотина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Люди слышат только те вопросы, на которые знают ответ. Фридрих Ницше.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Ташкубыр Джалал-Абадской области 11 мая сошел мощный сель. По предварительной информации, потоки грязи и воды прошли вблизи города после сильных ливневых дождей. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала. Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливневыми дождями и угрозой схода селей в горных и предгорных районах республики. В Министерстве здравоохранения Кыргызстана заявили, что риск завоза хантавируса в страну крайне низкий. Ситуация по инфекционным заболеваниям стабильная. Специалисты ведут постоянный мониторинг. Поводов для паники нет, угрозы для населения и туристов не существует. Однако при поездках на природу рекомендуют соблюдать осторожность и избегать контакта с грызунами. Отмечу, свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые был обнаружен зараженный вирусом грызун. В Каракол доставили 10 новых автобусов для междугородних перевозок. Как сообщили в мэрии, транспорт планируют использовать на маршрутах в Бишкек, Алматы и Ташкент. Автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок на дальние расстояния. Кроме того, в ближайшее время Каракол должен получить еще 20 автобусов для городских маршрутов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ».
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0535-05-1063, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Москва, я Питер, люди, помогите. Ты Жать, ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Реклама.
1: Требуется на сезон в санатории город Чолпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32.
2: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: цитата.
1: Между хорошим обедом и жизнью только та разница, что сладкое подают в конце. Роберт Стивенсон.
2: Реклама. Встречай Карабалта. С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0555 0516.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в ОВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работу по остановке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрирован по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». УК КР. По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки. К другим новостям. Кыргызстан значительно нарастил экспорт молока и сливок в начале года. По данным Нацстаткома, за январь-февраль республика экспортировала 629 тонн продукции. За аналогичный период прошлого года было поставлено 427 тонн. Основной покупатель – Казахстан. Также несколько десятков тонн молока и сливок закупил Узбекистан. Кабмин утвердил новое положение о порядке предоставления санитарно-курортного лечения лицам с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и изменит сразу несколько документов, действующих с 2011 года. Главным изменением станет возможность выбора между путевкой и денежной компенсацией. Согласно новым правилам, граждане с инвалидностью первой, второй и третьей групп смогут один раз в 5 лет либо получить путевку в санаторий, либо оформить денежную компенсацию вместо нее. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. Больше новостей на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома 94 тына. Курс рубля 1 сом 16 тынов, тенге 18 тынов, юань 12 сомов 87 тынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: «Татина FM».

0: На заметочку.
1: Если вас с мужем пригласили в гости, и там будут незамужние дамы, скормите ему пару долек чеснока.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алтарь.

Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Цитата.
1: Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет вам ничего стоить.
0: Реклама.
2: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. На майских каникулах на штрафстоянку водворены 3160 автомашин. В период с 1 по 10 мая 2026 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, были выявлены следующие нарушения: управления транспортом в состоянии опьянения – 286 случаев, автохулиганство – 36, незаконная тонировка – 203, эксплуатация автомобилей с прямотоком – 66, управление транспортом без соответствующих документов – 632, выезд на встречную полосу движения 164. Всего составлено протоколов правонарушений 13573. УПСМ продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий в усиленном режиме. В Бишкеке продолжается строительство нового автовокзала. Как сообщает администрация президента, объект будет состоять из 9 блоков. В комплексе предусмотрены гостиница для водителей и персонала, большой зал ожидания, перроны, административное здание, коммерческие помещения, а также отдельные парковки для междугородних, международных автобусов и легковых автомобилей. Завершить строительство планируется до августа этого года. Стали известны соперники сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии 2027. Наша команда сыграет в группе С вместе со сборными Ирана, Сирии и Китая. Всего в турнире примут участие 24 команды, которые распределены на 6 групп. Финальная часть Кубка Азии пройдет с 7 января по 5 февраля 2027 года в Саудовской Аравии. Но у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина, курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
8: Татина FM. Включай, танцуй.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Надежда, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Латина FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки